Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна. Отпускаюсь, конец, конец, конец. Благодарю вас, прием.